Я не могу так, я не могу так, я не могу так, я не могу так, я не могу так, я не могу так, я не могу так, я не могу так, я не могу так, я не могу так, я не могу так, я не могу так, я не могу так, я не могу так, я не могу так, я не могу так, я не могу так, я не могу так, я не могу так, я не могу так, я не могу так, я не могу так, я не могу так, я не могу так, я не могу так, я не могу так, я не могу так, я не могу так, я не могу так, я не могу так, я не могу так, я не могу так, я не могу так, я не могу так, я не могу так, я не могу так, я не могу так, я не могу так, я не могу так, я не могу так, я не могу так, я не могу так, я не могу так, я не могу так, я не могу так, я не могу так, я не могу так, я не могу так, я не могу так, я не могу так, я не могу так, я не могу так, я не могу так, я не могу так, я не могу так, я не могу так, я не могу так, я не могу так, я не могу так, я не могу так, я не могу так, я не могу так, я не могу так

Смочь Теуща Склягал! Смерть ма на языку! Скоро му подайте! Таку апатыку!